0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки.

0: Звоните плюс 7 918 144 1445. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день журавли улетают в теплые края, то в середине октября будет мороз, а если журавли остаются еще, то зима будет поздней. По прогнозам синоптиков, в четверг 27 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность. Дождь днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 33 минуты. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.
3: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани перед началом нового учебного года провели краевой педагогический совет. Одной из основных тем встречи стали вопросы антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. В этом году на обеспечение безопасности детей направили более 900 миллионов рублей. В школах установили камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и другое оборудование, которое поможет при возникновении нештатных ситуаций, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Глава города Роман Перевалов совместно с представителями подрядных организаций провел плановый выездной мониторинг строительно-монтажных работ на объектах улично-дорожной сети. По улице Сергия Радонежского в настоящее время осуществляется укладка нижнего выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. По улице Агаркова на отрезке от Пролетарской до Красной производится мероприятие по устройству конструктивных слоев дорожного полотна и монтажу бортового камня в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией. По улице Октябрьская на участке от Овсянникова до Элеваторной завершена реконструкция водопроводных коммуникаций. В настоящее время ведутся плановые работы по переустройству линии электроснабжения. По улице Ободовского от Коминтерна до Октябрьской выполняются завершающие этапы ремонта водопроводной сети. Одновременно с этим организовано производство работ по переустройству электросети и продолжается ремонт тротуарного покрытия. По улицам Карла Маркса, Заплотняной и Кавказской ремонтные работы на тротуарах ведутся с соблюдением технологической последовательности этапов, регламентированные проектом организации строительства. Общая протяженность автомобильных дорог и пешеходных зон, находящихся в активной стадии ремонта, составляет значительный объем. Исполнение календарного графика производства работы и соблюдение нормативных сроков их завершения находится на постоянном контроле. Глава района Станислав Ганюченко совместно с главой города Романом Переваловым провел прямую телефонную линию. От жителей муниципалитета поступило 21 обращение. Основные вопросы, которые озвучили, это покос сорной травы на улице Зои Космодемьянской, обновление детской площадки на улице Горького, несвоевременный вывоз мусора, завершение работ по обустройству тротуара на улице Красной, очистка ливневой канализации и установка дополнительных мусорных баков по адресу Артиллерийская, 24. Все обращения зафиксированы и направлены профилем специалистам для дальнейшей проработки и решения. Напоминаю, что прямая телефонная линия администрации района проходит каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращения 412-03. В городском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию дома ребенка. За этой большой историей ежедневный труд людей, для которых помощь детям стала делом жизни. В рамках праздничного мероприятия состоялось награждение учителей, воспитателей, нянечек и медсестер. Эти специалисты каждый день выполняют кропотливую и ответственную работу, помогая детям преодолевать физические и эмоциональные трудности, восстанавливать свои возможности, учиться двигаться, говорить, понимать свои чувства и открывать для себя окружающий мир. Благодаря их профессионализму, терпению и слаженной работе дети обретают новые возможности и уверенность в собственных силах, делая шаг навстречу полноценной и активной жизни. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает обещают. Единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70, 8-918-397-42-70.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
10: Ищите нас на Яндекс.Картах.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день журавли улетают в теплые края, то в середине октября будет мороз, а если журавли остаются еще, то зима будет поздней. По прогнозам синоптиков, в четверг 27 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность. Дождь днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 33 минуты. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Мне вчера позвонили друзья из прошлого, из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость, соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. «Ты в Москве?» – спросили меня. «Но где же еще? Где же еще?» – смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то, наконец, женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза, или чтобы...

Город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился, и где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона обращен ко мне. Кого я ищу здесь? Какие мои надежды я отпустил? В московском

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рады ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться, очереди на заправках станут меньше, число АЗС с топливом увеличится, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться. Такой прогноз «Финансам Mail» дал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Дефицит, который автомобилисты ощутили во второй половине августа, эксперт связал с одновременным действием двух факторов. Переработка нефти сократилась, а потребление топлива достигло сезонного максимума. Осенью спрос традиционно начинает снижаться, одновременно часть нефтеперерабатывающих заводов завершает ремонт и возвращается к работе, благодаря чему предложение бензина должно вырасти. Очереди на заправках должны сократиться, а АЗС, на которых есть топливо, станет больше, спрогнозировал эксперт. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Мюзик Бар», сообщили газете «Ру» в сервисе проверки контрагентов «Русфайл». Бренд позволяет выпускать мерч, предоставлять услуги баров и кафе, обеспечивать деятельность артистов и их медиасопровождение, организовывать концерты, шоу, мероприятия и видеосъемки. Бар «Агутин» – музыкальный бар во Владивостоке, созданный при участии Леонида Агутина. В заведении проходят концерты, а также работает караоке-зал «Анжелика». Сам Леонид является учредителем трех организаций. Артист также имеет действующее ИП в области отдыха и развлечений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ.
2: Радио УФМ.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминия, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Новости спорта. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, а Савелий Съедин смог выиграть бронзу в упражнениях на перекладине. Там же, в Загребе, Радмир Мусаев стал победителем юниорского чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. Для этого российского гимнаста это третья медаль на Евро. Ранее Мусаев стал вторым в упражнениях на коне и в командном турнире. И еще отметим Даниила Смирнова, который среди юниоров занял третье место на перекладине. Российские фигуристы выиграли все 4 золотые медали на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в соревнованиях спортивных пар. София Дзепко и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании. Футболисты ЦСКА в игре с «Локомотивом» смогли взять 3 очка, обыграв на своем стадионе «Железнодорожников» со счетом 3-2. Так неудачно «Локомотив» в последние годы еще не стартовал у команды после 5 туров 4 поражения при одном ничейном результате. В следующем туре «Локомотив», кстати, будет принимать московское «Динамо». Ну а армейцы идут без поражений и держатся среди лидеров. Воронежский «Факел» после возвращения в премьер-лигу никак не может одержать победу. В этом туре воронежцы сыграли в ничью дома 0-0 с Оренбургом, а футболисты «Ахмата» как раз первый матч в РПЛ в этом сезоне выиграли, да еще крупно, дома 4-1 у Ростова. Стали известны участницы финала Кубка России по футболу среди женских команд. Московский «Локомотив» со счетом 2-0 выиграл у столичного «Спартака» в ответном матче на Сапсан-арене. Первая встреча осталась тоже за «Локомотивом» 4-3. В финале «Лока» встретится с ЦСКА, который в «Химках» сыграл 0-0 с «Зенитом» и по пенальти обыграл футболисток из Петербурга 7-6. Первая игра тоже была ничейной, но 1-1. Кстати, ЦСКА – действующий обладатель Кубка. Обладатель Кубка России по футзалу клуб КПРФ впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. Интересно, что по ходу встречи в Новом Уренгое КПРФ дважды уступал в счете Тюмени, но в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3, а в серии после матчевых пенальти, точнее 4-2, были игроки КПРФ. В первой лиге футболисты «Урала» под управлением Сергея Юрана продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. В этом туре дома уральцы взяли верх 2-0 над ивановским «Текстильщиком» и после 7 туров отстают от лидирующего Нижнего Новгорода всего на 4 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся! Лучшие на

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ты сказал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грустить. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

ты. В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже

0: моря.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Если школьник не прошел вступительные испытания в профильный 10 класс, то это не может быть основанием для прекращения его обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает Интерфакс. Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения, сказал министр. Он добавил, что учебные организации могут проводить испытания для поступления в 10 класс только для зачисления на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Если же в школе, где учащийся окончил 9 класс, нет мест, то местные власти обязаны обеспечить ребенку возможность продолжить учиться в другом учебном заведении, подчеркнул глава ведомства. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года, об этом пишет газета.ру. Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И в завершении выпуска на фестивале «Русское поле» установили два гастрономических рекорда. Впервые в истории была создана самая большая в мире хлебная карта России размером 7 на 4 метра, на которой 89 регионов представили свои традиционные хлебобулочные изделия. Второй рекорд – приготовление самой большой в мире каши «Единство народов», которая состояла из 38 ингредиентов, привезенных из разных регионов страны. Вес каши составил 1902 килограмма. После фиксации рекордов угощения бесплатно раздали всем желающим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
6: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000.

0: Радіо УФМ. Простим языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
0: Деньги дороги, как память.
1: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно

0: приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. OFM.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
10: Ищите нас на Яндекс.Картах.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99 АО «Сахарный завод «Свобода» требуется». Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Станислав Гайнюченко совместно с главой города Романом Переваловым провел прямую телефонную линию. От жителей муниципалитета поступило 21 обращение. Основные вопросы, которые озвучили: покос сорной травы на улице Зои Космодемьянской, обновление детской площадки на улице Горького, несвоевременный вывоз мусора, завершение работ по обустройству тротуара на улице Красной, очистка ливневой канализации, установка дополнительных мусорных баков по улице Артиллерийская, 24. Все обращения зафиксированы и направлены профильным специалистам для дальнейшей обработки и решения. Напоминаю, что прямая телефонная линия администрации района проходит каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 4-12-03. Внимание жителей Усть-Лабинского района: официально оборудованных пляжей и безопасных мест для купания на территории муниципалитета нет. Администрация настоятельно рекомендует не заходить в воду. Особое предупреждение родителям: ни на минуту не оставляйте детей у воды без присмотра. Помните, ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Берегите себя и своих близких. В преддверии нового учебного года глава Усть-Лабинска Роман Перевалов посетил многодетные семьи в рамках акции «Собери ребенка в школу». Будущим первоклассникам вручили ранцы, канцелярские наборы и все необходимое для занятий. Команда города желает ребятам отличных оценок, новых открытий и радостных школьных будней. Пусть первый звонок станет стартом большого и увлекательного пути к знаниям. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов рассказал о ходе работ на главном городском объекте – проекте «Усть-Лабинская миля». Основная часть строительства уже позади. Сейчас на объекте устанавливают малоархитектурные формы, заливают покрытие на свайной дорожке и заканчивают укладку тротуарной плитки. После объезда подрядчикам поставили задачу завершить все оставшиеся этапы точно в график. Следим за преображением города. Внимание арендаторам земельных участков в Усть-Лабинске. Администрация городского поселения напоминает: плату за землю по договорам аренды необходимо вносить своевременно. Задолженность грозит не только пенями, но и расторжением договора в одностороннем порядке. Чтобы сверить платежи или уточнить реквизиты, обратитесь в отдел по управлению муниципальной собственностью. Кабинет находится на улице Ленина, 33, а консультацию можно получить по телефону 520-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Новости спорта. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, а Савелий Съедин смог выиграть бронзу в упражнениях на перекладине. Там же, в Загребе, Радмир Мусаев стал победителем юниорского чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. Для этого российского гимнаста это третья медаль на Евро. Ранее Мусаев стал вторым в упражнениях на коне и в командном турнире. И еще отметим Даниила Смирнова, который среди юниоров занял третье место на перекладине. Российские фигуристы выиграли все 4 золотые медали на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в соревнованиях спортивных пар. София Дзепко и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании. Футболисты ЦСКА в игре с «Локомотивом» смогли взять 3 очка, обыграв на своем стадионе «Железнодорожников» со счетом 3-2. Так неудачно «Локомотив» в последние годы еще не стартовал у команды после 5 туров, 4 поражения при одном ничейном результате. В следующем туре «Локомотив», кстати, будет принимать московское «Динамо». Ну а армейцы идут без поражений и держатся среди лидеров. Воронежский «Факел» после возвращения в премьер-лигу никак не может одержать победу. В этом туре воронежцы сыграли в ничью дома 0-0 с Оренбургом, а футболисты «Ахмата» как раз первый матч в РПЛ в этом сезоне выиграли, да еще крупно, дома 4-1 у Ростова. Стали известны участницы финала Кубка России по футболу среди женских команд. Московский «Локомотив» со счетом 2-0 выиграл у столичного «Спартака» в ответном матче на Сапсан-арене. Первая встреча осталась тоже за «Локомотивом» 4-3. В финале «Лока» встретится с ЦСКА, который в «Химках» сыграл 0-0 с «Зенитом» и по пенальти обыграл футболисток из Петербурга 7-6. Первая игра тоже была ничейной, но 1-1. Кстати, ЦСКА – действующий обладатель Кубка. Обладатель Кубка России по футзалу клуб КПРФ впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. Интересно, что по ходу встречи в Новом Уренгое КПРФ дважды уступал в счете Тюмени, но в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3, а в серии после матчевых пенальти, точнее 4-2, были игроки КПРФ. В первой лиге футболисты «Урала» под управлением Сергея Юрана продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. В этом туре дома уральцы взяли верх 2-0 над ивановским «Текстильщиком» и после 7 туров отстают от лидирующего Нижнего Новгорода всего на 4 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ЛТФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани перед началом нового учебного года провели краевой педагогический совет. Одной из основных тем встречи стали вопросы антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. В этом году на обеспечение безопасности детей направили более 900 миллионов рублей. В школах установили камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и другое оборудование, которое поможет при возникновении нештатных ситуаций, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Глава города Роман Перевалов совместно с представителями подрядных организаций провел плановый выездной мониторинг строительно-монтажных работ на объектах улично-дорожной сети. По улице Сергия Радонежского в настоящее время осуществляется укладка нижнего выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. По улице Агаркова на отрезке от Пролетарской до Красной производится мероприятие по устройству конструктивных слоев дорожного полотна и монтажу бортового камня в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией. По улице Октябрьская на участке от Овсянникова до Элеваторной завершена реконструкция водопроводных коммуникаций. В настоящее время ведутся плановые работы по переустройству линии электроснабжения. По улице Ободовского от Коминтерна до Октябрьской выполняются завершающие этапы ремонта водопроводной сети. Одновременно с этим организовано производство работ по переустройству электросети и продолжается ремонт тротуарного покрытия. По улицам Карла Маркса, Заплотняной и Кавказской ремонтные работы на тротуарах ведутся с соблюдением технологической последовательности этапов, регламентированные проектом организации строительства. Общая протяженность автомобильных дорог и пешеходных зон, находящихся в активной стадии ремонта, составляет значительный объем. Исполнение календарного графика производства работы и соблюдение нормативных сроков их завершения находится на постоянном контроле. Глава района Станислав Ганюченко совместно с главой города Романом Переваловым провел прямую телефонную линию. От жителей муниципалитета поступило 21 обращение. Основные вопросы, которые озвучили, это покос сорной травы на улице Зои Космодемьянской, обновление детской площадки на улице Горького, несвоевременный вывоз мусора, завершение работ по обустройству тротуара на улице Красной, очистка ливневой канализации и установка дополнительных мусорных баков по адресу Артиллерийская, 24. Все обращения зафиксированы и направлены профилем специалистам для дальнейшей проработки и решения. Напоминаю, что прямая телефонная линия администрации района проходит каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращения 412-03. В городском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию дома ребенка. За этой большой историей ежедневный труд людей, для которых помощь детям стала делом жизни. В рамках праздничного мероприятия состоялось награждение учителей, воспитателей, нянечек и медсестер. Эти специалисты каждый день выполняют кропотливую и ответственную работу, помогая детям преодолевать физические и эмоциональные трудности, восстанавливать свои возможности, учиться двигаться, говорить, понимать свои чувства и открывать для себя окружающий мир. Благодаря их профессионализму, терпению и слаженной работе дети обретают новые возможности и уверенность в собственных силах, делая шаг навстречу полноценной и активной жизни. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Ислабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8 918 397 4270. 8 918 397 4270.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Чому же любви? Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.

0: 144.5.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дорестайлинговый BLG X50 вернется в продажу. Кроссовер получит более простой 4-цилиндровый двигатель на 122 лошадиные силы и 6-ступенчатый классический автомат. Комплектации, вероятно, тоже упростят. Машина будет дешевле более современного BLG X50+, но цены пока не объявлены. В продажу поступил Avior Touring Bus. Это новый автобус регионального и междугородного класса на 11 пассажиров. У него комфортный салон с регулировкой спинок и индивидуальными разъемами для зарядки. Под капотом турбодизель и механическая коробка передач. Расход топлива в районе 80 литров на 100 километров. Холдинг АГР будет выпускать трансмиссии. Не только коробки передач, но и сцепления, карданные валы, раздаточные коробки и прочее. Узлы рассчитаны на автомобили марок Tenet, Tenet Plus, Джеланд, Эстео и другие. Производство запустят в Елабуге, Республики Татарстан. Сообщается, что трансмиссии будут делать из российских комплектующих. Периодичность замены масла – интересная штука. В инструкциях по эксплуатации указаны плюс-минус одинаковые интервалы – от 10 до 15 тысяч километров. Но сколько водителей, столько и мнений по вопросу, когда правильно менять масло. Среди них есть и те, кто считает, что масло надо менять не по пробегу, а по моточасам, как на тракторе. Зачем это делать, в чем за и против этого метода, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
8: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день ясная погода, то осень будет теплой и сухой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 28 августа в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На обновление общественного транспорта выделят 30 миллиардов рублей. На недавнем совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что деньги направят на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в разных регионах. Например, Волгоградская область получит около 500 миллионов, Курская – 950, а Нижегородская – почти 3,5 миллиарда. Кроме закупки техники, деньги потратят на зарядную инфраструктуру для электробусов, благоустройство остановок и не только. Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. По данным консалтингового агентства «Франк-Арджи», в августе машины с пробегом в среднем продавали под 18,8%. Это на 1% пункт меньше, чем в июле. По БУшкам ставки автокредитов снижаются уже 14 месяцев подряд. По новым снижение притормозило. В последние месяцы ставки стабильно держатся в районе 10%. Разница объясняется влиянием программ господдержки и субсидий от производителей. Строить мост на Сахалин пока не будут. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в дорожном бюджете на этот проект денег нет. Он слишком масштабен, чтобы реализовать его за счет обычного дорожного фонда. Ради этого пришлось бы урезать финансирование ремонта и строительства дорог по всей стране. Для строительства моста на Сахалин нужен другой подход с долгосрочным целевым финансированием. При этом полностью проект не отвергли. Напомним, о необходимости построить мост на Сахалин ранее говорил и Владимир Путин. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года. Об этом пишет газета «Ру». Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день ясная погода, то осень будет теплой и сухой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 28 августа в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь. Днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 30 минут. Геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

мысли. Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети,

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Но прошло, прошло.
1: Радио «Усть-Лабинск».